пятницу спустился, да, спустился до 8-й позиции. И если ты, как и я, считаешь ситуацию несправедливой, то обязательно открывай europaplus.ru и жми лайк напротив Биби Рекса и команды Faithless. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Хужеле Солта, солнечный хит Jamaican. Все будет, послушаем, еще добавим классику хип-хопа, French Montana и Maxa B, трек Ever Since You Left Me. И услышим девушку-обладательницу одного из мощнейших голосов мира, Ларин, хит Warning Signs. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

чарта «Шазам», и весьма неудивительно, поскольку, ну, трек-то очень хорош собой. Окей, 3:33 в Москве, я Олег Шишкин, салют всем, кто не спит, уикенд продолжается, впереди еще целое воскресенье, которое не тратим попусту. Звоним друзьям, встречаемся, прогуливаемся, берем максимум от этого лета, ну а за саундтрек можно не переживать, об этом позаботится Европа Плюс. В ближайшие 15 минут встречай мою Мишель, хит «На малиновой луне», еще Ашера и Чонгука «Standing next to you», и захватим норвежского диджея Алана Уокера, хит «Broken Strings».

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я одну достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

инди-рок от Portugal Women. Просто крутейшая работа. На следующей на очереди, например, Доминик Файк с треком Baby Doll. Еще обещала быть британская звездочка Дуа Липа и улетный хит Illusion. Но сперва дадим слово Эвалону и Рокстону, продюсерам, которые делают просто невероятный саунд. Хит Vertigo уже вот-вот на Европе+.

принесет с собой массу игр, подарков, интересного контента и дабл-хит. Так что советую дождаться. А пока, пока нашим настроением займутся Ваня Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще заглянут к нам две очень авторитетные девушки из мира музыки. Это Кэти Перри и Ники Минаж, трек «Swish Swish». И добавим порцию R&B из Нигерии, трек «Rain Dance», Дэйв и Тэмс уже вот-вот на Европе+.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе плюс в ближайшие 30. Пойдем по списку. Алек Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Еще обещался быть Зейн Малик и Die For Me. И немного электронной музыки, проект Airbooks Graceland. И все это мы обязательно послушаем в ближайшие 30 минут, так что не уходи далеко.

набираемся сил и сделаем это в компании таких топ-артистов, как Медуза, Генри Камомилл. Послушаем классную танцевальную работу Don't Wanna Go Home, еще Кельвин Харрис My Way и Two Colors, Крис де Саранди и перкуссионисты Сафри Дуа Head Above Water буквально через пару минут на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Эдди Свимс и шикарный саундтрек «Мистер Know It All».

0: это для нас поставит уже Денис Романов, который буквально через несколько минут будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
8: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

мистер Тедди Свимс. Его история «Mr. Know It All». Лидер, новоиспеченный лидер нашего чарта Еврохит ТОП 40 прямо сейчас. А каждый раз ждем новую работу Тедди, чтобы проголосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Сделай это, да, как говорил Тоби Магуэр. В общем, как говорил мистер Человек-паук первый, just do it. Просто сделайте это. Все, я все напутал. Это был другой актер. Ну да ладно, неважно. Больше хитов, больше музыки впереди. Самый главный посыл. Да, конечно, голосуйте за любимые работы на сайте в мобильном приложении. И слушайте лучшую музыку здесь, на Европе+. Плюс. Будет Follow Me Now с треком Changes. Будет Alan Walker и Broken Strings. Все это впереди. Все буду ставить этим утром уикенда для тебя. Меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.

там всего вообще намешано, не будем вникать во все эти музыкальные сложности, тонкости. Лучше тебе напомню, что все музыкальные стили, которые тебе так нравятся, есть на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Можно слушать бесплатно, без ограничений. Все, что тебе нравится. Под вечеринку есть поток под названием «Пари», есть «Light», «New», «Urban» и так далее и тому подобное. Даже кей-поп, музыка вся в одном потоке. Так что заходи, слушай. И, конечно, слушай Бруно Марса, его историю «I Just Might» скоро здесь на Европе+.

0: Команда Hurts, мы, конечно, этих парней знаем. Их Wonderful Life прошлого, 25-го года. В ремиксе от Purple Disco Machine. А еще Алекс Уоррен и его очередная личная история Fever Dream. Класс! Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Дождись!
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Семь утра в Москве.

работа проще на Европе Плюс. Звучит как инструкция, даже добавлять ничего не надо. Проще, выдыхайте, ребята, сегодня выходной день. Я надеюсь, что вы в большинстве своем отдыхаете вместе с нами, вместе с Европой Плюс, с самой классной компанией. Это я намекаю так, мягко на себя. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня. Конечно, с самой крутой музыкой и с классным контентом. С подарками у нас уже в следующем часе будет утреннее шоу «Крутой уикенд», так что обязательно его дождемся. Если, ребята, работаете сегодня, я знаю, есть и такие, как я. Ну, самое главное, чтобы в легкость, в удовольствие, так что слушайте классную музыку, вам будет она саундтреком. Я как магистр Йода из «Звездных войн» заговорил, наоборот заговорил. Будет Disturbed, The Serial, The Sound of Silence прямо сейчас, буквально пару минут, и послушаем.

Это новинка от Marshmello и Portugal The Man. Phoenix, так называется классная тема, танцевальная такая, летняя танцевальная тема. И, конечно же, эта новинка должна быть в Еврохите, в нашем фирменном чарте. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, будет супер стиль, будет работа Super Lonely от Бенни. Послушаем ее, прекрасная девушка, вокалистка и вообще просто отличный музыкант. В общем, послушаем. Будет также Avalon Roxton и Vertigo, классная танцевальная тема, все это впереди.

0: Faithless и Bivirex. New Religion, так называется их танцевальная история. Классная тема. Абсолютно гимн уикенда, не иначе. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет легендарная R&B тема и легендарнейший Usher. Так называется его работа. Послушаем обязательно скоро. А также одна из главных поп-звезд прямо сейчас — Сабрина Карпентер и ее Эспрессо. И, конечно, в новом часе мы ждем крутой уикенд, подарки, контент. Все впереди.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я одну достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!

0: В конце этого часа на Европе Плюс его история Е, ну и так далее и тому подобное. Впереди больше хитов, больше музыки, будет крутой уикенд, подарки, контент, все в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Российские регионы подводят финансовые итоги экономического форума. В Пекине отметили День русского языка. Сербия готова сыграть в футбол с Россией. Подробности далее. Российские регионы подписали более 1000 соглашений на сумму свыше 6 триллионов рублей. Власти и бизнес подводят итоги работы на Петербургском экономическом форуме. Так, например, в Иркутске появится современный жилой дом на 164 квартиры. Их укомплектуют современной мебелью и бытовой техникой. Брянская область рассматривает меры поддержки отечественного производителя сельхозтехники и агрокомплексов. В Московской области сделали ставку на роботизацию, внедрение искусственного интеллекта и увеличение рабочих мест. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре этого года. Это позволит начать применение препарата в клинической практике и вывести его на рынок. Вакцина уже продемонстрировала высокий профиль безопасности и хорошую переносимость. Как сообщила глава научно-клинического центра Вероника Скворцова, постоянное же рекудостоверение может быть выдано к концу следующего года. Прямые рейсы из Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. В первую очередь речь идет о провинции Хэйлунцзян и городе Харбин. Сначала планируется один раз в неделю, затем количество полетов могут увеличить до 2 раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты. Фестивали, конкурсы, театральные постановки и кинопоказы в Словакии отметили День русского языка. По этому поводу в стране прошли различные мероприятия. Об этом сообщили в дирекции Русского дома в Братиславе. Торжественные мероприятия в честь Дня русского языка прошли и в других странах. Например, в Пекине состоялся концерт, где присутствующие услышали романсы Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки. Ну а Сербия хочет провести матч со сборной России по футболу. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил президент Олимпийского комитета страны. Тем временем, напомню, в минувшую пятницу в Волгограде россияне сыграли со сборной Буркина-Фасо. Встреча завершилась со счетом 3-0. А уже 9 июня в Калининграде состоится товарищеский матч против команды Тринидада и Тобаго. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте. Доллар сегодня и завтра 73 рубля 47 копеек, единая европейская 85 рублей 56 копеек. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Уикенд на Европе плюс. Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. В это воскресенье здравствуйте. Меня зовут Денис Романов, буду ближайшие аж 4 часа вместе с вами. Ну, меня не будет немножко, я буду периодически появляться. Не буду мешать слушать классную музыку и буду, конечно, раздавать самые крутые подарки, это естественно. Например, в этом часе у нас будет Киномикс и Киномания, игра, в которой можешь свое внимание в киномании. В общем, проявить долю внимания, и тогда получишь классный наш подарок от Европы Плюс, наш эксклюзивный мерч. А вот чуть попозже, наверняка то, чего многие ждут, игра под названием Green Quiz и возможность выиграть настоящий велик, классный велосипед. Так что ждем, все будет этим утром, естественно. Из планов музыкальных слушаем Доминика Файка с работой Baby Doll, будет Зейн и его история Die For Me прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Погнали, погнали к Киномиксу и плавно будем перетекать в сторону киномании, потому что в Киномиксе будет подсказка, которую надо будет применить к игре Киномания. Сегодня задание довольно сложное, но интересное, так что слушаем внимательно, запоминаем, потом звоним. Пока слушаем. У нас рекомендация на этой неделе – это новые боевики. Ну, там на самом деле и триллеры, конечно, наши любимые есть, поэтому слушаем. Рекомендация первая – это картина под названием «Бой со зверем». Бывший чемпион ММА возвращается в октагон ради мести за брата. Последний бой в карьере оказывается куда более личным, чем он рассчитывал. Много жестких поединков, крепких ударов и мотивационных речей перед выходом на арену. «Бой со зверем» – интересно, интересно. Отмечаем себе, ну, в целом, не как подсказку, просто на вечер. «Опасные отношения» – так называется следующая картина. Романтический уикенд у озера должен был спасти отношения пары, но вместо семейной терапии герои получают вооруженных преступников, которые врываются в дом. Иногда лучший способ наладить отношения – это попытаться выжить. О как! О как! Интересно! А вот сейчас напрягаем память, разминаюсь просто тоже перед игрой, напрягаем память и запоминаем фильм под названием «На вершине». Картина актуальная, картина, которую выпустил сервис Netflix, и я думаю, что многие о ней наслышаны. Слушаем внимательно, о чем, собственно, вся эта история. Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Однако, неожиданным образом, главной угрозой жизни женщины оказывается не природа, а человек. Оказавшись в глуши, Саша становится целью некого отморозка, который любит охотиться на людей. Вот такая история. Там Шарлиз Терон в главной роли, а главного этого злодея с бритой прической играет Терен Эджертон, тот самый парень из фильма «Кингсман», который в... Наверняка вы видели эти ролики, где он трясет так головой под музыку, под Chemical Brothers. Вот это оно. Это картина под названием «На вершине». Мы ее запоминаем. Классная тема, потому что она тебе принесет скоро и классный подарок. Опять же, в нашей игре «Киномания» мы ее ждем. Пока ждем, слушаем классную музыку здесь на Европе Плюс. И, конечно же, заходим на сайт europaplus.ru и в нашу группу ВК смотрим целая подборка из лучших боевиков, новых боевиков. Она тебя там ждет, так что welcome.

0: других работ у них не бывает в принципе. Вот тебе очередная их новинка. Летняя танцевальная тема «Tu Corazón» или «Your Heart». Классная, классная история. Впереди у нас больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Только самая лучшая музыка на планете Земля. Вся она здесь будет Рианна. Ее величайшая работа «Umbrella». Элла, Элла, а-а. Ну, там ты понимаешь, да? Надо всем будет подпевать, естественно. Будет также «Кунгс» и «Гэлакси». Еще один танцевальный хит. Будет впереди «Гороскоп». Будут подарки, естественно, в игре «Киномания». Все совсем скоро.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Крутой уикенд на Европе+.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 7 июня, воскресенье. Овны, справиться с проблемой окажется гораздо проще, чем вы думали. Тельцы, не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка. Близнецы, благоприятный день для общения и встреч. Раки, вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом вы все осознаете. Львы, не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны. Девы, обращайте внимание на любые детали, которые вас сегодня окружают. Весы, придется сделать над собой усилия, чтобы заняться делами. Может быть, как и всегда. Скорпионы, получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней. Стрельцы, день, когда важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать весомое. Козероги, расставьте уже приоритеты, нельзя разным вещам уделять одинаковое время. Водолеи, просто не приходите туда, куда вы и не очень-то хотели попасть. И рыбы, день принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно будет легко отказаться.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Это киномания и подарки, ребята. Прямо сейчас у вас есть возможность забрать себе классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс от нас. И надо всего лишь позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы в начале 495. Звони, все получится. В начале часа у нас в киномиксе была подсказка, как всегда, потому что задание сегодня, ну, не самое простое, скажем так. Ну, кто слушал, кто внимательный, слушатель Европы, тому будет супер легко. Ну или кто не чуть-чуть хотя бы следит за миром кинематографа, что сейчас происходит вообще в нем. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Так, ну что, будем сейчас напрягать мозги, играть в киноманию и раздавать, конечно, подарки. Есть у нас мерч наш, фирменный от Европы Плюс. Его себе попытается забрать наша слушательница. Зовут ее Татьяна. Татьяна из Красноярска. Татьяна, привет, добрый день, здравствуй. Как ты, как ты?
2: Здравствуйте.
1: Привет. Ну, ты готова вообще, нет? Как ты? Как настроение?
2: Да. Отлично.
1: Я должен кричать, как настроение? Как это? Олимпийский, как настроение? Супер, это хорошо. У нас с тобой задача очень простая. Тебе надо будет забрать себе футболку, нашу фирменную, от Европы Плюс, эксклюзивную. Только надо ответить будет на вопросы по фильму. То есть я тебе говорю три факта про один довольно известный сейчас на слуху фильм. И надо будет сказать, что это за картина. Мы в начале часа говорили об этом фильме, в том числе. У нас был киномикс, там была подсказка. Но ничего страшного, даже если не слушала, мы с тобой будем пытаться угадать. Ну что, ты готова? Пробуем?
2: Да.
1: Ну, погнали. У нас сегодня, значит, была подборка. Там были и боевики, и триллеры. И, значит, факт номер один. Экстремалка по имени Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Вот такой первый факт. Итак, Татьяна. Какие-то идеи уже имеются? Может быть, какие-то воспоминания есть о фильмах, которые сейчас в прокате не так давно были, и везде они громко о себе заявили? Подсказки сразу пошли. Фильм актуальный. Ну как?
2: Ну, я думаю, это фильм «На вершине».
1: А, так ты хитрая. Ты слушала подсказку 100% в начале часа. Это действительно фильм под названием «На вершине» с Шарлиз Терон и Терреном Эджертоном в главной роли. Картина сейчас нашумевшая, везде залетевшая во всякие...

0: величайший хитмейкер, продюсер и музыкант Тейм Импала. Вместе с ним Дженни, их работа Дракула. Ну, точнее, Тейм Импала, работа Дракула. Дженни на подпевке. Тейм Импала, величайший музыкант, парень, который не только себе творит, но и многим-многим звездам, которых мы так любим. Помните Дуа Липу? Помните ее последний альбом? Он сделал. Ну, большинство работ он сделал. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет Ара Шейлен, Broken Angel будет Chapel Roan. Ее работа Good Luck Babe, актуальная тема. И хиты всех времен народов тоже есть, и актуальные тоже есть. Это все здесь, на Европе Плюс. И, конечно, в новом часе мы ждем дабл хит. Скоро.
1: Реклама.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Broken Angel в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Продолжение крутого уикенда с дабл-хитом. Будут подарки, классная игра. Ну, ты все знаешь. Гринфиск, готовься к нему. Все это впереди, все в новом часе здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами снова Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Онлайн-платформы могут обязать проверять возраст пользователей. Пляжи Анапы безопасны и ждут гостей. А в Техасе роботы заменили всех школьных учителей. Подробности далее. Онлайн-платформы могут обязать проверять возраст пользователей. Такую возможность рассматривает Минцифра. Об этом в рамках ПМФ заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Он отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас министерство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие страны уже идут по пути более жестких ограничений. Ну и Шадаев уточнил, пока речь идет именно об изучении возможных механизмов возрастной проверки на цифровых платформах. Система обнаружения и поддержки развития талантов к 30-му году должна охватить всех российских учащихся. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. По ее словам, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности является одной из национальных целей развития России. Открытые для отдыха пляжи Анапы безопасны и готовы к летнему сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные работы по очистке провели на 151 объекте. Сейчас для туристов доступно 4,5 километра песчаного побережья и все галечные пляжи. Также продолжается открываться и новые пляжи. Спрос на отдых в Анапе с прошлого года вырос на 60%. Туристы, как отмечается, уже покупают билеты на июль и август. Купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября. В Армении начались выборы в национальное собрание. По всей стране открыто 2500 избирательных участков. Отмечается, граждане Армении могут проголосовать только на территории республики. За места в национальном собрании борются 16 партий и 2 блока. Роботы заменили всех учителей в одной из частных школ Техаса. Математику, языки и естественные науки ведет искусственный интеллект. Учебный процесс выглядит так. 2 часа в день ученики занимаются с ИИ-репетитором за ноутбуками. Остальное время отведено на практические занятия по жизненным навыкам от сборки мебели до публичных выступлений. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте. На это воскресенье доллар 73 рубля 47 копеек, единая европейская 85,56. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: на Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Еще раз доброе утро и добрый день, крутой уикенд. И в этом часе крутого уикенда хотел сказать много музыки, но вы знаете, что не только она будет. Те, кто внимательно слушают Европу Плюс, те, кто хочет забрать себе классный подарок, например, можно велосипед выиграть или другие крутые подарки ждут Green Quiz, он будет чуть попозже. Чуть попозже, пока у нас на прямом уже пути, да, перед нами, можно сказать. Дабл-хит мы его ждем. И, конечно, мы заходим в нашу группу в ВК. Там скоро появится голосование. Буквально 2-3 минуты анонсирую, все расскажу, из кого будем выбирать. Там настоящие поп-легенды.

0: Европе плюс.
1: Так, ну что, будем сейчас с вами выбирать, кого будем слушать дальше на Европе плюс. Два трека подряд в двойном объеме, но это, конечно, нонсенс, феномен, невероятное что-то. Надо будет поддержать одного из артистов, про которых сейчас буду рассказывать, в нашей официальной группе ВКонтакте. Европа плюс. Заходишь, смотришь, голосование уже там, так что обязательно проголосуй за одного из них. Например, есть американский певец и автор песен, который получил мировую известность благодаря сотрудничеству с лучшими диджеями электронной сцены. А его голос звучит в нескольких международных танцевальных хитах. Мы этого парня знаем, конечно же, любим. Хотя недостаточно, некоторые знают. Надо побольше известности. Сэм Мартин. Именно его вокал во всех танцевальных хитах, которые мы знаем. Ну, почти во всех, конечно. А еще есть британский певец, который ворвался в мировые чарты благодаря совместному треку с известным электронным дуэтом, который стал хитом номер один сразу в нескольких странах. Да и сольная у него есть классная работа. Это Джон Ньюман. В частности, вот и она. Сольная тема «Love Me Again». И надо выбрать лишь одного. Проголосовать за него в... Ну, не за Джона или за Сэма, а за кого-то из. То есть за того или за другого. За двоих нельзя. В нашей группе ВК. Официальное сообщество ВКонтакте. Прямо сейчас голосование там выложено. Заходишь. Сэм Мартин или Джон Ньюман. Выбираешь одного из вокалистов. И кто победит, того будем слушать скоро в двойном объеме.
0: Дабл хит на Европе+.

0: на Европе плюс. У нас первая битва всегда такая суперскоростная, да? И сразу, буквально 3-4 минуты, и мы подводим итоги. Среди двух артистов, Сэм Мартин, Джон Ньюман, конечно, сложно выбрать, потому что они одинаково хороши и в танцевальных хитах, и дэнс-поп, и в поп-рок хитах. Мы их, конечно, знаем, и знаем за огромное количество вот этих самых любимых треков, но, все-таки один лучший. Рассказываю, отрыв совсем небольшой. Его дебютный сольный альбом сразу занял первое место в британском чарте, а один из синглов с этой пластинки стал международным хитом и получил платиновый статус в нескольких странах. Такое бывает редко, но сегодня случилось. 51% за Джона Ньюмана. Вот так. Сегодня победитель он, одолел самого прекрасного вокалиста Сэма Мартина. Будем слушать два трека Джона здесь, в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

парни, мы, конечно, знаем. Это Джон Ньюман, победитель дабл-хита, одолел Сэма Мартина, тоже прекрасного вокалиста. Blame, Love Me Again, два его трека, твой любимец. Его поддержали больше в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди мы с тобой ждем, конечно, гороскоп. Ждем классную музыку. Будет Медуза, будет I Don't Wanna Go Home Tonight, будет French Montana, хип-хоп суперстар и его история Ever Since You Left Me. А еще будет, конечно же, Green Quiz. Скоро ты его ждешь, наверняка. Все через... В общем, скоро, дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня, 7 июня, в воскресенье. Овны, справиться с проблемой окажется гораздо проще, чем вы думали. Тельцы, не разрешайте своему настроению меняться из-за любого пустяка. Близнецы, благоприятный день для общения и встречи. Раки, вам будет немного непонятно поведение других людей, но потом вы все поймете, осознаете. Львы, не миритесь с тем, с чем вы категорически не согласны. Девы, обращайте внимание на любые детали, которые вас сегодня окружают. Весы, придется сделать над собой усилия, чтобы заняться делами. Скорпионы, получится поймать позитивную волну настроения и удержаться на ней. Стрельцы, день, когда можно и важно подумать дважды, прежде чем что-то сделать. Козероги, расставьте уже приоритеты, нельзя разным вещам уделять одинаковое время. Водолеи, просто не приходите туда, куда вы и не очень-то хотели попасть. И рыбы, день принесет много новых дел и обязанностей, но от них можно будет отказаться.

Тедди Свимс, его история «Мистер Ноуилл» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Плюс. У нас есть новость для вас, конечно. Вы ее знаете, вы ее ждете. Но я все равно должен об этом сказать, потому что сейчас все немножко на стреме. Стартует игра «Green Quiz» прямо сейчас в крутом уикенде, в которой мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для всех вас интересные вопросы о самом важном – о здоровье нашей планеты. А еще, конечно, разыгрываем классные эко-призы. Можно даже велосипед выиграть классный. Так что звоните 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем. Европа плюс.

0: Weekend на Европе плюс. Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: Так, ребята, на Европе Плюс продолжается игра Green Quiz, в которой мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для всех интересные вопросы о самом важном, о здоровье нашей любимой планеты. А еще разыгрываем классные капризы. У нас есть слушательница, зовут ее Евгения, Евгения из Перми. Привет, Евгения, добрый день уже. Или утро, я забыл, сколько там в Перми Плюс. Сколько в Перми Плюс?
2: У нас почти 12.
1: Вот. Добрый день. Ну, добрый день тогда. Ну что, у нас с тобой игра. Тебе предстоит, Евгения, ответить на три вопроса нашей зеленой викторины. Все предельно просто. Даешь правильный ответ на три вопроса и получаешь главный приз. А это велосипед. Что еще может быть, да, экологичнее? Велосипед. А если отвечаешь на два, то тогда крутая смарт-кружка тоже твоя. Ну, точнее, твоя. Не тоже, а твоя. А если ответишь на один вопрос, то получишь классный экологичный ланчбокс. И я в тебя верю. Все получится. Ты переживаешь?
2: Я волнуюсь очень.
1: Ну ладно, все, выдыхай. Значит, да, практики, дыхательные практики с Денисом Романовым на Европе Плюс. Делаем так. И играем. Сегодня у нас с тобой все будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Сегодня у нас важная тема. Сохранение и восстановление лесов. Отвечаем на вопросы, выигрываем подарки. Погнали!
2: Погнали!
1: Погнали! Итак, значит, есть вопрос номер один. Ни для кого не секрет, что в лесу можно ориентироваться благодаря деревьям. Например, многим известно, что мох растет с северной, да, стороны. Мы это с детства знаем. Это полезно знать заблудившимся путникам, конечно же. А какое лесное дерево может стать не менее надежным компасом благодаря своей коре? И два варианта тебе в помощь. Это осина или береза? Как ты считаешь?
2: Я не знаю. Будет береза.
1: Мне нравится уже. Но пусть будет береза. И это правильный ответ. Мы двигаемся дальше. Один балл у нас есть. Ура. Мы идем к следующему вопросу. Каждый, ну, на самом деле, немножко уточнить, да, наверное, надо, что белая кора березы с южной стороны обычно чистая и гладкая, а вот с северной стороны она чаще темнее, трескается. То есть вот так это все можно различить. Туда меньше света попадает солнечно. Вопрос второй. Каждое дерево может быть по-своему полезным. Например, ива богата салицином. В ближайшем родственником салициловой кислоты. Мы ее тоже знаем. Принимают некоторые. В какой части дерева он содержится, вот этот салицин? В плодах дерева или в коре дерева? Как ты думаешь, Евгения?
2: В коре, конечно.
1: Идем к третьему вопросу и победе, и велосипеду. Итак, главный вопрос. Третий. Леса часто называют хранителями пресной воды. Во время сильной жары деревья способны спасти целую экосистему от засухи благодаря удивительному процессу, который происходит под землей. Что делают корни больших деревьев по ночам? Вопрос. Первый вариант. Качают воду из глубоких слоев земли и делятся ей с верхними слоями почвы. Или они экономят влагу, чтобы оставить ее в глубине земли? Ой, ну как?
2: Качают, наверное.
1: Какой еще раз?
2: Экономит
1: влагу. Не расслышал первый, какой
2: ну,
1: был...
2: Я сказала, качают первый.
1: Ты сказала, качают воду.
2: Я не знаю, поэтому я...
1: Евгения, ты сказала, качают воду. А значит, мы поздравляем тебя с победой. Ты забираешь себе классный главный приз. Это велосипед. Это абсолютная правда.
2: Спасибо,
1: абсолютная
2: спасибо.
1: Правда. Мы с тебя рады. Ночью говорят, что когда испарение с листьев прекращается, корни больших деревьев вытягивают воду из глубины, выделяют часть влаги в пересохшие верхние слои почвы. И все вот это спасается, и мы дальше живем и радуемся. Ура! Мы тебя поздравляем с главным призом.
2: Наш... Просто удивительно.
1: Вот, кстати, ну, ура! Это тебе!

0: Тебе хорошего выходного дня, классного уикенда. С подарком еще раз. Все, готовься, тренируйся. Ты катаешься вообще на велике?
1: Да, катаюсь.
0: Ну все, будет у тебя второй. Все, тебе хорошего выходного дня, хорошего уикенда. С победой еще раз. А всех остальных, что добавлю, всем остальным. Каждый

0: Подробности на europaplus.ru. 12+.
1: Крутой уикенд на Европе+.

0: После стольких лет, как говорится, всегда. Мы всегда любим Джастина Бибера, его работу «Stay», трек совместно с Кид Лероем, «The Kid Leroy» в крутом уикенде на Европе+. Впереди больше хитов и больше музыки, будет красивая история от Риман, «Supergirl», будет разы Бруно Марс, их один из главных хитов прошлого года, трек под названием «Апати». Послушаем скоро здесь на Европе+, дождись.
1: Реклама.
2: Дэнни! Да! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.

0: Ли, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Риман Супергерл в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще один час крутого уикенда. Будет и горячая новинка, и классная игра с мерчом, и, конечно, много-много другого интересного. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Женщины могут все. Российские отели переходят на новые стандарты, а модники отправились в секонд-хенды. Подробности далее. Женщины могут одновременно развиваться как в карьере, так и в семейных отношениях. Об этом сообщила замглавы Совета Федерации Инна Светенко. Так она прокомментировала стереотип о том, что им сложно совмещать работу и материнство. А на полях Петербургского международного экономического форума прозвучало предложение ввести налоговые льготы для матерей с детьми до 7 лет, ведущих бизнес. Российские отели переходят на новые стандарты обслуживания. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами и гостей с особыми потребностями. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Она отметила, с 1 сентября в гостиницах добавятся обязательные элементы инклюзива. В ведомстве считают, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбрать подходящее место для отдыха. Провозных мощностей и билетов на поездки между Россией и Турцией достаточно. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в этом году между странами запланировано свыше 1000 рейсов в неделю. А ранее эксперты заявляли, что даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением, так как у россиян не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха. Внимание аудитории – главная валюта для медиаиндустрии. Об этом в рамках Дня будущего на Петербургском международном экономическом форуме рассказал гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов. В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. При этом эксперты фиксируют усталость от AI-контента и цифрового шума. Как отметил Роман Емельянов, ИИ никогда не заменит настоящих радиоведущих. Такое решение может лишь привести к оттоку аудитории и потере доверия. А чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим и не бояться показать лицо. Почти 40% россиян готовы покупать товары в секонд-хендах. Если каждый пятый связывает такое намерение с высокими ценами на новую одежду, то 30% уверены, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. В таком случае это уже не секонд-хенд, а винтаж, на который сегодня мода во всем мире. И о валюте в конце выпуска на это воскресенье. Доллар 73.47, евро 85.56. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Кварц.

0: Европе плюс.
1: Всем здравствуйте. Доброе утро. Привет. Это крутой уикенд. Еще один час у нас. И потом еще один час. Но в этом часе много интересного будет. Будет игра пинг-понг. Будет наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Мы обязательно ждем ее. Будет горячая новинка от музыкантов, которых мы часто слышим. Часто слышали здесь на Европе плюс. Вновь они вместе. Послушаем их работу. О них немножко чуть попозже. Пока. Сначала. Латино-хип-хоп история от Рао Алехандро и Рашн. Трек под названием «Понго». Будет Алекс Уоррен и его сол и поп-рок история «Fever Dream» прямо сейчас. Крутой

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Мы, конечно, часто говорим про артистов, которых слушаем здесь на Европе плюс, то легенды и так далее, но эти, это действительно так, потому что мы их знаем лет 20 каждого, и того, и других. Они снова вместе, электронный суперстар, продюсер всех времен и народов, зовут его Алессо. Есть еще и команда поп-рок суперзвезды One Republic. Они уже не раз творили вместе, на этот раз вытворили новую работу, в хорошем смысле слова, новую работу In Your Eyes. Послушаем ее сегодня в крутом уикенде.

0: мод в крутом уикенде на Европе Плюс. Намек на нас, так называется его работа. 31-я строчка в нашем чарте Еврохит Топ 40. Проголосуй за него, если тебе нравится мод. Я знаю таких людей много, поклонников много у мода. Европаплюс.ру и наше мобильное приложение. Где угодно голосуй. И может даже не за одного мода, можешь за обе его работы, которые представлены в чарте, или за другого артиста любого. А еще, конечно, ждем впереди у нас больше хитов, больше музыки. Это естественно будет. Марлон Рудет, Антихеро будет, Айлон Рокстон с треком Vertigo и игра пинг-понг. Подарки все впереди.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Европе Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Пинг-понг.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Продолжаем игру. Ой, игру. Крутой уикенд продолжаем с игрой пинг-понг. Прямо сейчас все, кто хочет выиграть классный наш мерч, эксклюзивный от Европы Плюс, надо звонить. Мы ждем двух участников. Звоните 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем в пинг-понг. Желаю удачи. Все получится. Звоните.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг. Играем в пинг-понг, раздаем подарки. Конечно, это цель, самое главное. Есть наши подарки, фирменный мерч нас от Европы Плюс. И он может достаться кому-то из участников. А может, обоим достанется, если оба будут себя хорошо вести. Есть у нас Кузьма из Казани. Привет, Кузьма. Доброе утро, добрый день. Привет.
1: Привет.
0: Мы будем сразу...
1: Доброе утро.
0: Будем сразу знакомиться с обоими участниками, чтобы время долго не тянуть. Есть еще Александр. Александр из Екатеринбурга, который сейчас выключит приемник, потому что мы слышим себя на заднем плане. И поэтому...
2: Ага.
0: Александр, привет тоже. Добрый день.
2: Да, добрый день.
0: Добрый. Ребята, играем. У нас игра пинг-понг. В чем суть игры? Надо забрать себе подарок. Есть термобутылка наша, фирменная от Европы Плюс. Можно будет кофе, любимые напитки, все пить горяченьким, потом гулять. Как забрать? Нужно будет одолеть соперника. В течение одной минуты нужно будет придумывать слова. Я вам скажу слово, одно слово. Вы берете буквы этого слова и сочиняете новые слова, как будто в детстве мы играли в слова плюс-минус, такая же тема. Кто больше слов насочиняет, напридумывает, тому подарки, тому почести и звание самого крутого слушателя Европы Плюс этого часа. Вы готовы, мужчины? Вы готовы?
2: Готовы.
0: Ура! Все синхронно, смотри-ка. Значит, у нас сегодня слово. Можете себе его записать, можете его запомнить. Это слово каталог. Каталог. По буквам прям. Каталог. Кузьма чуть пораньше. Да, каталог. Каталог. Кузьма чуть пораньше дозвонился, он начинает прямо сейчас. Время пошло. Кузьма, давай.
1: Глотка.
0: Глотка, ничего. Это не самый явный, да, вариант. Молодец, Александр.
2: Галка.
0: Галка. Да, есть такое. Кузьма.
1: А, по-моему, слово колота.
0: Колот. Слушай, ты какой-то супер игрок, мне кажется. Александр, я в тебе тоже не сомневаюсь. Давай.
2: Так, сейчас я, да?
0: Да, каталог.
2: Катала.
0: Катала. Ну, пускай будет катала, мы потом не будем...
2: Нет такого слова.
0: Мы не будем потом уточнять, что это за слово. Давай другое лучше.
2: Катала. Гала, в небе гала.
0: О, вот. А там не две буквы «Л»? Ну, не помню. В общем, ладно, давай тогда.
2: Там одна, по-моему.
0: Хорошо. И еще тогда, Кузьма, давай.
1: Алкота.
0: Я, наверное, не буду повторять это слово. Я правильно слышал.
1: Алкота.
0: Ну, все понятно. Все, спасибо, что повторил. Барни, вы молодцы. Мужчины, браво. Два. По два правильных будем считать. Ответы у всех. Обоим подарки. Обоим. Вы большие молодцы. Класс. Каждому по термобутылке от нас, от Европы Плюс. Вы большие молодцы, что дозвонились, попали в игру и так классно сыграли. Великие умы, что еще сказать. Все, хорошего вам уикенда, классного продолжения воскресенья и с победой еще раз. Пока-пока, удачи. А мы будем слушать музыку дальше. У нас Кайго, Сталдэ Шоу, легендарная тема в крутом уикенде.

0: Это Ваня Дмитриенко в крутом уикенде на Европе Плюс. Ртуть – мощная тема, мощная, чего уж там сказать. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Мощная история от Элли Голден. Ее пылающая работа под названием «Burn». Будет «Кайра и Сауэр», тоже классная тема. Будет, конечно, в следующем части продолжение крутого уикенда. Внутри дабл-хит, электронный дэнс-поп-суперзвезды, команды, которых мы любим, часто слышим и слышали, и слушаем, надеюсь, будем слушать здесь на Европе Плюс. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и при соединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
5: Это потрясающе.
4: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
5: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасный регион. Голдин ее одна из первых ярких работ. Burn, так называется эта тема. В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет дабл-хит. Так что дождись. Тебе понравится. Гарантия 150%.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 11 часов утра.

0: на Европе Плюс.
1: Так, я тут гарантии раздаю. Ну ладно, у всех разные вкусы. Гарантия 99%, чтобы не придрались. И, конечно, дабл-хит, естественно. Мы его ждем скоро в крутом уикенде. Электронные дэнс-поп-суперзвезды команды. Целые, даже не в единственном числе артисты, а команды. Мы за них будем голосовать в нашей группе в ВК. Так что обязательно дождитесь. Скоро голосование там. Пока. У нас есть еще один дэнс-поп-артист. Это Соня Фадера и Think About Us. Классная тема, танцевальная, прямо сейчас.

0: на Европе плюс.
1: Погнали! В новую битву крутого уикенда... дабл-хита. Дабл-хита в крутом уикенде. Электронные суперстары, целая команда артистов, которые объединяются для одной цели, чтобы победить в этой битве. Ну и, конечно, творить, творить, творить. Есть у нас наша группа в ВК, наша официальная группа ВКонтакте Европа Плюс. Прямо сейчас там выложено голосование. Можешь зайти, выбрать кого-то из артистов. А не хочешь, не голосуй. Просто послушай. У нас мы за свободное, да? За свободную коммуникацию. Кто как хочет, тот так и делает. А, значит, артисты. Есть у нас, с одной стороны, музыкальный проект, который был создан одним американским продюсером и диджеем, который объединил в своем звучании электронную музыку, дэнс-холл, регги и поп-мотивы. Это команда, коллектив Major Lazer. Дипло, да, великий Дипло объединил музыкантов в вот такую команду. Есть еще британский коллектив, который проявился благодаря группе друзей, которые познакомились во время учебы в университете и прославились необычным сочетанием электронной музыки с элементами классики. Мы их тоже любим. Это команда Clean Bandit. Классные ребята, там тоже у них всего намешано, мы такое обожаем. Ты наверняка любишь и Major Lazer, и Clean Bandit. Надо выбрать только одного из артистов, поддержать его в нашей группе в ВК. Официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Голосуй. 3-5 минут мы будем подводить итоги, так что не тормози.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Все, подводим итоги. У нас закончилась битва двух суперзвездных коллективов. Электронные и дэнс-поп суперзвезды. Это команда Major Lazer и Clean Bandit. Мы, конечно, их знаем. Их слушали и слышали, и слушаем, и будем, надеюсь, слушать их новые работы. Наверняка что-нибудь да выпустят. Победитель сегодня. Один из их самых известных хитов с участием канадского певца и одной датской исполнительницы собрал миллиарды прослушиваний. Это абсолютная правда. И стал одним из самых популярных треков середины 2010-х годов. 58% голосов в нашей группе ВК за команду Major Lazer. Будем слушать два их трека подряд прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+.
0: Дабл хит на Европе+.

0: Это команда Major Lazer, победители дабл-хита, одолели Clean Bandit, тоже известные ребята, тоже прекрасные музыканты. И вот тебе их два трека, победители в нашем голосовании в группе ВК Европа Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будем слушать много ее. В этой самой музыке будет Леони Калум Скотт, их работа Stay, будет The Second Voice с треком Let Me Be. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Крутой уикенд на Европе+.

0: у их работы «Tu Corazón» или «Your Heart» — один из главных дэнс-хитов, дэнс-поп-хитов лета, 100%. И дебютант этой недели в нашем чарте Еврохит ТОП 40, 30-я строчка. Неплохо, неплохо. Голосуй за ребят на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я уверен, что у такой легендарной команды поклонников много. Еще есть много поклонников из нулевых у команды «Акчент». Их работа с Мишей Миллер, «Кайли», теперь она называется «Don't Leave», послушаем ее скоро. Будет «Кунгс» и танцевальная тема «Galaxy». Все это впереди в крутом уикенде. Скоро!
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
2: Европе плюс.

0: это «Елка в крутом уикенде» на Европе Плюс. Ее история проще. Куда уж, ребята, куда уж проще. Вы отдыхаете, ну, немножко работаете. Мы вам ставим лучшую музыку. Вот такой у нас договор. Мы его соблюдаем. Вот вам легендарная танцевальная тема от Swanky Tunes. Их работа «Fix Me». Будет Cheat Codes и Bloom. Все вот такое стильное и дэнс-поп звучание, как всегда, присутствует внутри. Все это впереди на Европе Плюс. Все до конца часа обязательно послушаем.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
2: Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Да все нормально.
12: Что?
11: Ашпы.
12: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
17: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.

0: Swanky Tunes. Это Swanky Tunes, их история Fix Me. Fix me.
1: Ну, мы тебя починили, все хорошо. Все, класс. Ты теперь здоровый, счастливый, идешь отдыхать до следующей субботы, что ли?
0: А нет, я в среду буду работать днем для ребят, для всех.
1: Так тебе и надо. Дальше здесь больше хитов, больше музыки. С нами BTS. Короче, ребята, гребем, плывем дальше. Будет еще Ху, если не он, Чимин. И, конечно, Tame Impala. Тоже берем Дракула скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер

Мишель, это блюз, блюз для медуз. Да, это моя Мишель. И где бы только уже не побывали с этой группой, ветер уже настолько поменял направление, что мы на этот раз отправились в экспедицию на Малиновой Луне. Оказались мы, это же прекрасно, это красиво, в воскресенье оказаться на Малиновой Луне. Ну, хорошо. А где нужно оказаться завтра? Это точно. Завтра нужно всем оказаться в утреннем шоу «Бригады У». Вэл, Вики знают, как правильно проснуться, чтобы понедельник прошел на 100% как надо. С 7 до 10 утра в любую удобную минуту включайтесь, будет здорово. Пока же у нас впереди Post Malone, Cold. Будет также Charlie Puth и Selena Gomez, We Don't Talk Anymore и Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Гуру электронной танцевальной музыки. Мистер Тиесто сколько классных хитов подарил нам. Маэстро Тиесто. Ну и, конечно, если вы любите больше электронной танцевальной музыки, если вы хотите больше электронной танцевальной музыки, все это можно получить в топ-клаб-чарте на Европе Плюс каждую субботу. Это происходит в 20.00 по московскому времени. Тимур Бодров рассказывает, кто они 25 лучших. Ну а если пропустили, всегда можно найти в подкасты на цифровых площадках и, конечно, на нашем сайте europoplus.ru. Пока же двинем дальше. Будем отдыхать сегодня, воскресенье, так что всем хиты, всем отдых. До финала часа G5, Find a Way и Nabu Munia, Slow Down.
1: Реклама.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Хочу. Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков,
10: но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
3: А утром потом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Уже в кино.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
15: Да все без нормально.
16: Что?
15: Ашка.
16: Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: День предпринимателя. Время.

0: Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все качают и все подпевают. J5 в финале этого часа на радиостанции номер один в России. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет Европа Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

Виктория Уэйт. Уже через пару минут с нами. Также будет Брак Секстиен, Pay to Exist. Поймаем Russian, Рауль Алехандро и Whiskey the Pongo. Одна из ярких тем этого лета 2026. И, конечно, совсем скоро афиша. Дождемся.

0: для вас приготовлено. Об этом прямо сейчас Дмитрий Королев расскажет в афише. Встречайте.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Здравствуйте! В это воскресенье в Москве пройдут десятки фестивалей, концертов и городских событий под открытым небом и действительно некоторые бесплатно. Например, обширная программа подготовлена в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар». Сегодня в 19 часов на сцене «Амфитеатр на набережной» в Коломенском состоится творческий вечер Дмитрия Хратьяна, а на основной сцене «Чистопрудного бульвара» в 20.00 рэп-театр представит поэтический фристайл-баттл по мотивам жизни и творчества Александра Пушкина. На территории музея-заповедника Царицына сегодня эколого-спортивный фестиваль «На лугу». В программе лекции, мастер-классы, квесты и спортивные активности. На площадке можно будет попробовать себя в регби, корнхолле и дарте. Завершит день концерт под открытым небом проекта «Музыкальная экспедиция» Бориса Адрианова с произведениями Чайковского, Баха и Моцарта. Вход свободный. Театр Табакова ставит трагикомедию о крушении купеческой семьи Ванюшиных. Глава фамилии – успешный коммерсант, всю жизнь трудился и приумножал свое богатство. Когда из-за напряженной работы он оказался на грани жизни и смерти, пришло время решить, кто из его шестерых детей продолжит семейное дело. Это спектакль, в котором каждый может узнать себя, своих близких, друзей и знакомых. Начало в 18 часов. Играют на сцене театра «Современник». Безусловно, сегодня можно сходить и в кино. В широком прокате драма «Ветер». Действие разворачивается на юге России после некой геополитической катастрофы. Чтобы спасти заболевшую жену, главный герой берет ружье и отправляется на поиски денег и еды. В дороге он встречает такого же вооруженного странника. Совместное путешествие превращается не только в историю про борьбу за выживание, но и в историю о человеческом выборе, вере и поиске себя. Любители цветов приглашают на фестиваль пионов и ирисов. Вся эта красота представлена в аптекарском огороде. Там можно увидеть сотни экземпляров, включая редкие сорта и новинки отечественной селекции. Экспозиция размещена в выставочной оранжерее и будет постепенно обновляться по мере цветения. Также эксперты расскажут о современных подходах к выращиванию декоративных культур в условиях средней полосы России. Одним словом, этот день обещает быть интересным, насыщенным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
4: Ты наша единственная надежда.
3: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Дэнни! Ха! Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Mark Invader, это Boxing Clara и Kaiser здесь на Европе Плюс. Знаете что, я желаю вам, чтобы этим летом обязательно было какое-то событие, которое вы никак не можете дождаться, чтобы вы хотели ускорить вообще время, чтобы это случилось наконец-то же. Да, надеюсь, вы грамотно спланировали это лето 2026, и у вас такое событие, которое вы ждете с нетерпением, оно точно есть. Ну а это ожидание, конечно, мы скрасим лучшими хитами этой планеты. Впереди здесь на Европе Плюс команда, давайте не будем бояться этого слова, а? Культовые ребята уже. Tokyo Hotel, California Nights. Чуть раньше с нами Offenbach и Nick Waterhouse, Catchy и новинка от Marshmello и Portugal The Man Phoenix.

0: не все. Через пару минут с нами Ava Max, My Oh My. Будет также The Parakeet, Save Me, Lauryn, Warning Signs и Мод. Намек на нас.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!

0: Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее sbermobile.ru.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиумрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс.

Здесь еще больше хитов и больше музыки. Поймаем Френчи Монтана и Макса Би. Ever Since You Felt Me будет также очень стильная тема. А другого он и никогда не делал. Это австралийский музыкант Тейм Импала в компании Дженни Дракула. И через пару минут здесь Cartoon on the Break of Dawn. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто сейчас отдыхает с Европы Плюс, всем, кто сейчас работает с Европы Плюс, вам классного уикенда!

0: Дракула от Тэмми Пала и Дженни. Прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один России. Классный австралийский музыкант, всегда что-то в стиле лета. Даже если зимой включаешь его в наушниках, сразу просыпается лето и эта атмосфера. Дальше здесь больше хитов, больше музыки. С нами Алан Уокер, Broken Strings. Через пару минут поймаем также Рэя Далтона, All We Got. А еще Тувело, Borderline. И это не про раздвоение личности, а это про то самое чувство влюбленности, когда ты уже, да, ты уже влюбился, но пока еще не понимаешь, какой ответ в глазах напротив. Послушаем Тувело, ее Borderline совсем скоро.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Реклама.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растут.

0: Тил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хилиум Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 13,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ру. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Дэнни! Как? Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уже на Европе Плюс. Ну, впрочем, если завтра вам тоже не на работу, ну, вдруг вы такой просто счастливый человек, родились под счастливой звездой, тогда, возможно, вам и не нужно отправляться домой. Но если завтра на работу, ребята, будьте серьезнее. Don't Wanna Go Home, проект «Медузы». Классная дэнс-тема, то, что нужно нам для этого воскресного вечера. Хотя, что там говорят часовые пояса, у кого вечер, у кого уже ночь, у кого еще пока день. Главное, всем привет от Европы Плюс и всем больше хитов, больше музыки. Будем заканчивать этот уикенд красиво. Впереди Green Day, будет также Halle Molly, Talk to You Later, а еще Bibi Rexha и Faithless New Religion.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

желаю обрести какую-то new religion этим летом для себя, чтобы что-то обновилось. Да, нажать F5 где-то здесь, у себя внутри, и поймать какие-то новые настроения, новые моменты этой жизни. Да, пусть это случится этим летом. И, конечно, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс впереди поймаем Ваня Дмитриенко, будет также Earbooks и Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 70 тысяч человек. И это будет круто. И это будет вау. Вау будет и впереди. У нас Сибил и Дин Льюис на подходе. Follow Your Feet. Также в 17.00 шоу Weekend Star. Те, кто интересен вам.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
1: Реклама.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
7: Ведь

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.

0: Джулия Кинс здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России. Те самые Better Days. Казалось бы, они на финале, да, наши Better Days, наш уикенд. Но мы знаем, что лучшие дни, они всегда впереди. И они обязательно настанут, они будут. Но прямо сейчас тоже хорошо. Прямо сейчас встречайте Александра Генерозова. Шоу Weekend Star. Там те, кто интересен вам. Следующие 60 минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: И что ж, здесь у нас на Европе Плюс прямо сейчас закрепляется ежегодная традиция, потому что у нас год спустя настоящие летние гости The Hatters, Юра, Паша, Кикер. Привет, ребята!
3: Здравствуйте!
2: Да вот прям вы такие видно, что на гастролях устали, но давайте начнем что-то репетиционное, и давайте я помогу тоже, да, давайте прокричим. Слушай, соскучился я по вам за год, честно скажу, да, у меня острая нехватка контактной шизофрении, вот, поэтому предлагаю позажигать. Получится? Паша, ты главный сумасшедший шляпник, не?
4: Нет, ни в коем случае, я вообще самый спокойный, самый хороший, а они вот самые такие безбашенные.
2: Саня, ты там, наверное, самый опасный такой человек, потому что ты в очках, и чтобы не отскочило ничего, наверное, да, такое.
5: Естественно. Не, он скейтер, он вообще ничего не боится.
2: А ты кто тогда?
5: Я не скейтер. Я лыжник.
2: Слушайте, ну вам 10 лет, и это удивительным образом совпадает с трендом начала этого года. Помните, на Новый год все такие, мой 2016.
5: Да, это правда, так и было.
2: Вот, да, вот, и вы, наверное, такие себя там постите, а вот мы в пеленочках, мама нас искупала, да, вот новые
5: паттерсы. Нет, на самом деле, мы вот на десятилетие, Сашка Кикер даже сделал себе татуировку «Не верните мне мой 2016». Ну, это были довольно грязные времена. Мы прям создавали рок-группу и проверяли, насколько мы в роке можем достать до дна рок-тусовок, рок-атрибутики. И мы достали до дна.
4: И оттолкнулись от него.
5: Оттолкнулись и оставили это там, на дне.
2: То есть вы строили фундамент группы кессонным типом, да? Водолазный колокол, там откачанный грязью.
5: Чтобы все было по-честному.
2: Потом и давай.

0: забивать свои.
1: Но у нас же театральное образование. Вот и вы на улице Станиславского. Быть и не казаться.
0: Да.
1: Мы сначала полностью прощупали весь этот материал, погрузили себя в предлагаемые обстоятельства, попробовали разные напитки, татуировки, непонятные тусовки, гулялово. А потом такие, подожди, ну все, мы попробовали, пора и музыкой заниматься.
2: И выпорхнули из этого, возродились как феникс.
1: Открыли окно и выскочили, а там, слава богу, был батут, и мы запрыгнули в самолет и улетели в тур.
0: Ну да, выпорхнули и порхаете, да.
1: Ну пока что да.
0: Да, да, да. Что ж, это The Hatters, они этот час на Европе Плюс. Солнышко, наконец, на нашу улицу. Bloody Sun от Hatters и DDDK.
3: Weekend Star.
4: Звезды зажигают и рассказывают.
3: На Европе Плюс.

0: Европе Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Здесь должна была быть пышная подводка, но Юрк не любит пышные подводки. В прошлый раз он меня стремал ими даже. А я потом к психологу ходил. Вру, конечно, я в жизни у него не был. Вот, короче, это
3: такая. Не были? Так это же модная тема.
2: Ну, не ходил, мне денег жалко. Тоже модная тема, кстати.
3: Более модная, чем психология.
2: Более модная, чем психология.
4: Это классика уже.
2: Да, давайте качаем еще десяточку.
3: Это как Чехов прям. Это вечная классика.
2: Блин, я вообще...
4: Это фундаментальная классика.
2: Это как маленькое черное платье у Шанель, да, которое не налезли. Не пытался даже.
3: Фу, блин.
4: Все-таки пухлая подводка получилась.
2: Да. Давайте все-таки к десяточке вашей вернемся. Я вот так думаю, а какой из этих десяти для вас там самым таким рубежным, ну, в плане, если угодно, экзистенциальным, когда вот непонятно, все-таки мы останемся этой команды, не останемся, да. Вот когда вот...
3: Наверное...
2: Чтобы потом...
3: Да, как у всех современных исполнителей, наверное, вот 21-й год, когда пандемия была. Когда, ну, вообще уже непонятно, что делать. Плюс, есть же коллективы и исполнители, которые больше все-таки стриминговые.
2: Да.
3: Им, ну, ничего так было. А мы все-таки живые артисты, нам без концертов, ну, как без воздуха.
2: Нам край!
3: Нам край, да. И мы окунались в эти озера под названием онлайновые концерты. Это очень странный, конечно, опыт. Чуть-чуть, когда чуть послабления были, мы поехали в тур с сидячими концертами. То есть, когда люди сидели далеко друг от друга. Не просто, как в ДК, прям далеко расставляли стулья. Тоже странно довольно-таки для нас. Ну, а потом, слава богу, оказалось, что живем дальше, и вот.
2: Вот. Короче, я вот что думаю просто, да? 10 лет большой тоже срок такой. И многие музыканты, нонконформисты всегда так боятся стать системой, смертельно боятся прям, да? Вот стать частью бизнес-системы, вот этой вот империи, да? Когда
3: да
2: все вот это вот,
3: да?
2: И они все равно становятся, конечно, да?
3: Или не становятся, и все, и ничего.
2: А у вас такой вот боячки никогда не
4: да
2: было?
4: Да мы все пытаемся. У нас все не получается.
3: Мы к этому шли
4: изначально.
3: Мы вам как песню отправим послушать, вы скажете, ну, очень тяжело, ребята, вы молодцы, но это очень тяжело для радио, поэтому мы как-то, я бы не сказал, что мы лавируем. У нас просто не получается.
2: Мне кажется, у вас театральный бэкграунд еще должен хорошо от этих мыслей прививать, да, потому что, ну, все-таки этого музыкант может такой, я пишу в стол, я не знаю, кто это будет слушать, но это мое высказывание, да, а в театре такого не бывает, в принципе, как бы, да, то есть театре зритель нужен.
3: Ну... Да, вот в том-то и дело, что в лицедеях-то мы же не по пьесе работали, а что сами придумаем, то сами и делаем. Поэтому у нас не так много изменилось. Просто мы физическое действие на сцене переложили в инструменты. Поэтому у нас примерно все то же самое осталось.
2: Ну да. Но и все-таки десяточка-то она кирпичиком или окрыляет, наоборот, дополнительная ступень?
3: Окрыляет. Очень нравится, очень нравится. Все поздравляют.
2: Нифига себе, мы смогли, да.
3: Ну, именно так, что многие не смогли. Это как Евстигнеев, моя любимая фраза его из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Но я не смог, а он смог.
2: В эфире средства массовой информации музыкальной радиостанции Европа Плюс и Хэттерс. Мы скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Юра, Паша, Саня, все вместе, они хэттерс на Европе Плюс.
3: Здравствуйте!
4: Мы смогли!
2: У вас сейчас прям только что завершился тур.
5: Ага.
2: И вот он, правда, скажи, он юбилейный, но вот это вот вручение наград, там, да, почетных грамм, там так, за выдающиеся успехи.
5: Да
2: за,
5: ну
2: да,
5: нет так. Же, нет же, нет же. Это скорее всего...
6: Приветственные напитки, лимитированный мерч.
5: Все, да, все, стоп, стоп. Все не так. По факту, это не юбилейный тур. Потому что в первый свой тур мы поехали в 2017 году. Поэтому это не круглая дата нашей туровой жизни. Это круглая дата нашего образования. Поэтому не нам дарят подарки, а это, эти гастроли, это как бы подарок тем, кто с нами с самого начала.
2: Очень скорее красиво так. Вывернулся.
3: Очень красиво. Ничего себе, ты вообще. А почему ты не рассказываешь про чемоданчик, который мы с собой возим, кладем на центр сцены, и люди дарят нам подарки в каждом городе?
5: Так это же ты уже рассказал.
3: Это не...
5: Расскажи. У нас очень классный такой...
2: Крутим барабан.
5: Классный такой олдовый чемодан. Нам же в каждом городе постоянно что-нибудь приносят в подарочек. Когда в большом туре едешь, ну некуда это все складывать. А в этот раз мы взяли большой чемодан, куда мы все будем вот так запихивать. Получилось очень красиво.
2: Класс. А что из себя представляет вообще гастрольный ритм? Ну, я не музыкант.
5: Смотрите, вообще принято правильно, ну как бы так, негласным договором между всеми артистами. Нужно говорить, что это очень тяжело.
2: Вообще капец.
5: И сложно мне в таком ритме тяжело жить. Да. Ну. Когда мы из этих гастролей дня на 3-4 прилетаем домой, вот это тяжело, потому что в эти 3-4 дня ты должен быть сконцентрирован. Ну, просто выжать из себя весь концентрат отца, мужа, брата, сына, бизнесмена, главы ЖКХ, водителя. И все вот это нужно сделать за там 48-72 часа. А на гастролях, понятное дело, что каждый день ты эмоционально затрачиваешься, но 2 часа в сутки. И в это время тебя еще и любят. А потом тебе дарят подарки, тебя отвозят в гостиницу, там тебе на входе говорят «Здравствуйте!» Тебя везут в аэропорт, в аэропорту тебя кто-то узнает, говорит «Здравствуйте!» Ты летишь, прилетаешь, знаете, какие города сейчас красивые? Как за всеми городами ухаживают, девчонки уже в юбках ходят, они тебя узнают и говорят «Здравствуйте!» Потому что там уже под 40 лет все, они говорят «Здравствуйте всем!» И вот и ты такой думаешь, ох, как же я устал от всего этого. Ну вот примерно
3: очень,
5: так.
3: Очень тяжело.
5: Очень тяжело.
3: Невероятно.
2: Ну потому что это все, я так понимаю, вот тут кайфует Юра, да, а вы где-то там ходите, да?
5: Нет, что это?
3: Почему? Все,
2: ну,
3: все.
2: Ты говоришь, что легко, а он говорит, что тяжело.
3: Очень тяжелая работа. Ну, потому что наши жены же будут слушать это.
5: Моя-то слушать не будет, она в это время обычно вот занята, поэтому я говорю правду.
3: Да, наши послушают, поэтому я должен сказать, что очень тяжело, очень устаем. Плохо.
2: Фанатский костяк, который с вами немножечко так, ну хотя бы не по всем городам, но ездит, собрали?
5: По всем городам ездит. У нас есть такая ценитель нашего творчества, девочка Даша. Во всех городах ее уже знают. В прошлом году мы подарили ей золотой билет, потому что она посетила 100 концертов, и теперь она пожизненно к нам ходит бесплатно.
2: Класс.
3: Да, и она стоит в первом ряду, прямо напротив Юры, и всегда вот так уже оценивающе
5: да,
3: смотришь.
5: Да, и на самом деле вот тяжело. Тяжело перед ней выступать. Потому что она в самом первом ряду, прям по центру стоит человек, который все это видел и так пережидает.
3: Да, чем будете удивлять, ребята?
5: А нет, действительно. Нет.
2: Все есть в подкастах, абсолютно все. И если вы только что подключились, этот выпуск тоже сможете там послушать. The Hatters у нас в гостях, а мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Александром Генерозовым на Европе плюс.
1: Музыкальные лицедеи.
2: Нет, музыкальная элита, правильно говорить.
1: Музыкальная элита?
2: А, точно. Элита, музыкальная элита.
1: Хорошо, музыкальная элита. Хэттерс на Европе плюс. Да взял и согласился. А что, не элита? Паша, а что, не элита? Скажи, что
3: элита. Элита. Конечно, элита.
1: Не элита?
4: Конечно,
3: элита. Люди с высшим образованием, которые работают по профессии. Элита.
1: А что еще обратил внимание? Вот год, да, вот прошел из 10. Вы год назад приходили с Фитом Трите вместе, да, далеко. Вот. И тут я смотрю, у вас история-то продолжается, потому что сейчас вы только что даже вот видео выложили «Прощай». Но хочется сказать, что не «Прощай», а через год еще в 27-м году Хэттерс и Трите снова привет.
2: Ну, думаю, мы, наверное, все-таки не раз в год будем, а раз через 2 года, чтобы все-таки чуть-чуть люди успевали отдыхать от этого. Ну, с ребятами готовы работать вообще постоянно. Они такие классные, мы такой здоровский коннект нашли. Нам просто... Мы даже не за результатом идем. Нам просто очень приятно вместе собраться и поделать музыку. Ну, прям классно.
1: Особое мнение Паши. Нет?
3: Никаких особых мнений.
1: Я
3: смотрю, вы просто не видите, поскольку это радио, я киваю головой в Юре, как бы.
2: Я понял, к чему ты клонишь. Дело в том, что нам нет смысла друг друга спорить, мы можем друг друга только дополнять. Мы просто, действительно, мы 10 лет.
3: Ну, уже все, что можно было поспорить, мы
2: каждый день вместе. Нам на самом деле не нравится. Мы видим какой-то предмет, какую-то ситуацию. Смотрим друг на друга и начинаем хохотать, потому что мы понимаем, о чем бы он сейчас, товарищ, пошутил. Вот. Либо мы говорим о полной ерунде, либо ничего не говорим, потому что и так все понятно.
1: Понятно.
2: Как это? Конформизм называется, да? Когда мы уже притерлись друг к другу.
1: Да, да, да.
2: Диффузия.
1: Я вас там вначале...
3: Нет, диффузия это уже такое. Нет,
2: диффузия подойдет. Но это типа, когда, например, золотую и серебряную пластину очень сильно сдавить, их молекулы...
3: Ага, ничего не там.
2: Да, ничего. Ну, говори.
3: Я потом расскажу. Прилипли они.
2: Ну вот.
1: А еще, смотрю, вы зимой отметились... саундтреком, песней для сериала «Полярный». «Проснись и пой».
2: Это правда.
1: Такая махровая, такая хорошая, здоровская классика советская. И как вот легко зашло? Потому что, мне кажется, есть определенная сложность, потому что, кристальный голос Ларисы Мондрус. Такой посыл абсолютно позитивный.
2: На это тоже есть ответ. Мы уже не первый раз переигрываем советскую классику. У тех великих людей, которые писали в советское время музыку, очень сложные гармонии. Да. И проблема в том, что эти гармонии очень подходят аккордеону и скрипке. И если нам играть вчистую, как они есть, то никто и не поймет, что это мы. Все подумают, что это вот просто взяли сэмпл оттуда. Поэтому нам всегда приходится переделывать гармонию.
1: Чтобы вы не оказались виа-шляпники на песне 86.
2: Именно так. Чуть-чуть под более современное ухо нужно затачивать. Чуть-чуть другие аккорды менять. Там-сям. Но нам очень нравится, потому что это как сходить на урок сольфеджио.
1: Да. Да, да. А давайте послушаем классную музычку, а после нее сюда вернемся с шляпниками и подкинем быстрых вопросов.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Шоу Weekend Star, хэттерс и вопросы кратко в ответ, как захотите. А вас, кстати говоря, охотно перепевают кавер-бенды?
3: Да, мы натыкались на много видео, где нас перепевают на разных свадьбах.
2: Корпорате,
3: когда очень здорово у ребят получается, очень весело. Но получается у них, конечно, не так, как задумано, но они все равно молодцы.
4: Но при этом очень много нас перепевают именно школьных хоров и ансамблей, музыкальных ансамблей и народных инструментов.
3: Это правда.
2: В мире фантазий о славе и успехе на сцену прилетают элементы женского гардероба всякие, да, а в реальной жизни что
3: не
2: летит
3: прилетает
2: на сцену?
4: Ничего
3: не прилетает.
2: Вообще ничего.
3: Элементы женского гардероба. Ну не, у нас воспитанная публика, они в нас ничем не швыряются.
2: Как часто приходится обновлять парк концертного оборудования? Вот, конечно, сейчас вы, понятно, вы не рок-н-ролл, да, вы не жжете гитары, не ломаете комбики. Весомая такая штука.
3: Ну, у нас аккордеон на год хватает максимум.
4: На полгода хватает мехов. Нужно чинить меха, потому что они рвутся. Скрипки хватает на год.
3: Скрипки на год хватает. А вот последняя бас-гитара у Кикера, ну, она прям супер топовая. Вот она уже сколько? Года три держится у нас.
4: Фу-фу-фу.
5: Да, ну, там чуть-чуть электронику перепаивали, но это прям...
3: Но у нас очень хороший технический менеджер. Мы если честно, толком-то и не знаем. У нас просто все в черных кейсах, у нас все черное, у нас все подписано, у нас все четенько. И, возможно, нам что-то еще меняет, и мы даже не знаем об этом.
2: А поменять программу концерта и накидать экспромтов каких-то легко и запросто?
3: Конечно. Прямо от зала идем. Если прет, то можем баловаться, и программа продлится и 3 часа. Если что-то суперконнекта нет, то идем по проверенным буйкам. И все довольны.
2: От чего зависит ваше мнение?
3: Ну, по-разному бывает. Бывает такое... Ну, вот недавно мы были в небольшом городе, и там маленький клуб. И билеты моментально разлетелись. И люди очень расстроились, и мы пошли им навстречу. И сделали еще рок-утренник. И туда почему-то купилось, ну, не так уж много билетов. Клуб не очень приспособленный. Люди пришли, плюс это день. Ну, как атмосфера не та. В общем, никак было не поймать эту химию.
2: Да, бывает.
3: Бывает, бывает. Ну, это часть профессии.
2: С Кириллом Ака КДДК не будете еще писать что-нибудь?
3: Ой, у нас сейчас как будто бы ну совсем уже нет времени.
2: Да.
3: Но, зная Кирилла...
2: От него не уйти.
4: От него не сбежать.
3: Он просто приходит уже совсем готовым. И он как бы приходит с вопросом, ну как тебе?
2: То есть он дает только стилус такой?
3: Да, он дает, как бы присылает послушать демозапись, спрашивает, как тебе, и пока я печатаю ответ, он говорит, завтра можем на студии доделать. Я знаю, вы как раз там в Москве. Ну и все.
4: Он же охотник, у него есть аргументы.
2: Охотник. Не только охотник. Ваша легендарная тату-студия в Питере закрылась. Че так? Это тоже прощание с рок-н-роллом или вот это СД-канал?
3: Немножечко, во-первых, и сама эпоха в индустрии отходит на второй план уже. Не так это востребовано. А во-вторых, мы же эту студию открывали еще до группы, и мы там все познакомились, мы там собрались, мы там делали свой первый концерт, мы делали там первые репетиции. Все, что нужно, мы оттуда взяли.
2: Это хэттерс и их ответы на все наши вопросы. Мы скоро вернемся. Продолжим на Европе Плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: И вот мы опять здесь. Юрец, Пашка, Саня. Они вместе, все хэтерс. Ну-ка, давай.
2: Прикольно!
1: Да, да, ну это вообще такой гроулинг уже такой был, да. Знаешь, что-то такое.
2: Он сам воскресный гроулинг. Воскресенский.
1: А вот знаете, что еще за год поменялся? Silver Knight Tender May там возглавляет сотку мирового Шазама. Вот. И вообще, какие мысли по этому поводу всему? Вам в этом плане очень хорошо. Вы-то как раз заточены на концерты.
3: Совершенно верно. И просто к твоим же словам, которые являются, ну, золотым эталоном. Базовым нашим мнением, да, еще добавим, что и делать правильную музыку. А мы до сих пор не научились.
2: А у нас все не получается.
3: У нас все не получается.
2: Мы бы хотели.
3: Мы настолько преуспели в виртуозности игры на своих инструментах, что уже даже сами не можем повторить, как надо. А просто делаем так, как должно.
4: Ёлки-палки, Юрка, красавчик.
1: Мы сейчас откинулся.
2: Давайте сменим тему, я остановлюсь. Пусть это будет жирно.
3: Ну, подождите. ИИ тему надо продолжить. Во-первых, все это вранье. Это не ИИ, это просто сбор данных. Это не интеллект, это просто библиотека.
1: Ну да.
3: И если вдуматься, то мы этим пользуемся уже всю свою жизнь, даже мы. Синтезаторы, биты, сэмплы, это все и есть ИИ. И мы этим пользовались всегда.
5: Мы же, когда сочиняем песни, мы же играем какую-то гармонию, какие-то ноты, какие-то знаки приключения, они же уже были кем-то сочинены. Просто этот ИИ у нас как бы, ну, в памяти, которому нас обучили в музыкальной школе.
2: Ну, так же получается.
1: Ну, не совсем так, если
5: честно. Почему не совсем так?
1: Я сейчас, знаешь, как этот в «Интерстелларе», да, когда... Ну, если честно,
3: ну, смотри,
1: поэтому.
3: Ну, смотри, вот музыкальная шкатулка и шарманка, это по факту тоже искусственный интеллект тогда.
1: Ну, потому что сейчас порог человеку зайти и сделать готовое произведение, он небывало низок, да. Ну, подписчика на Суно и все там, да, или Суно.
2: Так это же замечательно, это же
3: его проблема. Какая разница? Какая разница? Подожди, какая разница?
1: И что? Ну, такая, хорошо. Вот тебе готовый продукт и...
5: Ну и пожалуйста, если у человека так получается писать музыку, почему бы и нет?
3: Чувствую, если он вызывает у слушателя, так цель добита.
5: Это его некий инструмент.
1: Но он не писал музыку никакую, подожди.
2: Да
1: он,
2: ну
1: он
2: и...
1: Он писал музыку, но он тупсов Шазами.
5: Так это же очень хорошо. Человек, может, всегда хотел быть музыкантом.
1: Он скрипт писал, он,
2: ну и
1: он промп писал, да? Вот в чем проблема, да, то есть вам это не проблема, да, вот другим, мне кажется, главная боль.
3: Я не считаю, что это проблема.
5: В общем, так все, вы только что вдвоем говорите, что нам это не проблема.
3: Ну подожди, мы на Европе Плюс, где много электронной музыки.
1: Да.
3: Вы все называете диджеев музыкантами.
1: Продюсерами. Да.
2: Все, я понял.
1: Музыкальный продюсер есть, а диджей — это диджей. Вот. И вообще у нас есть радиодиджей, который рядом со мной сидит.
3: Ну, электронная музыка — это тоже искусственный интеллект.
1: Да.
3: Ну, например, мы сели, вот нас только двое или трое на студии, придумали классные клавиши и классную скрипку. И думаем, а какие бы здесь могли быть барабаны? И вспоминаем похожие песни. О, например, у группы Muse. Закидываем в прогу, вырезаем барабаны, подставляем. Вот, барабаны хороши, значит, будем сочинять примерно так же. Это не так уж сильно отличается от того, чем мы занимались 10 лет назад. Просто чуть более долгий путь.
1: Что-то пропустили? Подпишитесь на наш подкаст Weekend Star. Читайте на сайте Европа Плюс. У нас хэтер и время для новой песни. Цианид. Цианид вот так вот зловеще и мрачно.
3: Или цианид.
0: Отличные вопросы.
6: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: на Европе Плюс.
1: Ну что ж, послушали, как мысли отравляют, как цианиды. И что за эмо-окраска такая?
2: Да, вот внезапно прям Токио Хотел, да, вот это все такое.
3: Ну так вот.
1: Решили тоже в Алдов поиграть?
3: Да. Как мы уже говорили, мы живые артисты и очень много даем концертов, и у нас довольно-таки много задорных, веселых песен. Мы иногда выдыхаемся, и нужно на сцене дать себе момент, когда подышать. Поэтому 2-3 спокойные песни нам все равно нужны. А их, ну, автопарк этих песен иногда нужно обновлять.
1: Что навеяло? Это бессонница какая-то, да, вот такая.
3: Нет, как всегда, грустные аккорды.
1: Да,
3: сидишь, играешь аккорды, что-то так себе подос. Я что-то там думаю. И слово за слово так, буковка за буковкой.
4: Причем первый вариант композиции был задорный и веселый.
3: Да, и она была как тум.
1: Да ладно.
3: Да. С прямой бочкой такой положено.
1: А можно выпустить потом отдельно еще такое, типа латино-версия?
3: Она есть, она у нас записана даже, она готова целиком. Кстати, вот этой песни у нас вариантов 7, наверное, есть.
4: Да.
1: А когда будете неизданное издавать? Это на 2020 году уже?
3: Как сказал Лагутенко Илья, типа, новые песни пишет тот, у кого старые плохие. У нас пока что плохие старые, вот с ними разберемся. Вот.
1: А раз уж мы сегодня так вот коснулись трендов и прочего, да, тренд на этно-идентичность, да, вот на народненькое, так, что-нибудь такое, на Бонда с кнопкой, да, и прочего там, да, немножко поиграть.
3: Ну, смотрите,
1: мы не хотели никогда.
3: Так мы же с этого и начали, это же по факту.
1: Ну, по факту, да.
3: Это же вшито в наше ДНК и так.

0: под ойлюлить на новом уровне?
1: Ну, смотрите. Вот все любят поиграть в это этнос, вот например, в русскость. Это стало у них мейнстримом. То есть мы этим занимались, когда они пешком под стол еще ходили. То есть, как бы вам объяснить мою мысль, что для нас русскость – это не балалайка и косоворотка, это Чайковский, например. Просто у нас еще аккордеон и скрипка. Вот и все. Ну, и мы, вот, ну, русские ребята. Вот наша русскость.
2: Многогранность русской души, а она не только, как бы сказали, уйлюлюкали.
0: Ойлюлю.
2: Да, она не только ойлюлю.
1: Ну, и вообще, если по чесноку говорить, это же псевдо-русскость.
0: Конечно.
1: Балалайки, вот эти резные наличники.
2: Да, мы тут узнали, что балалайка 100 лет назад только появилась.
0: Да.
2: 100 лет назад.
0: Вообще на границе 20 века.
1: Вот. Да. Так что...
0: С появлением китайских электролобзиков.
3: Лучше не будет. Это Хэттерс на Европе Плюс. Мы скоро вернемся.
4: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
5: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи. Момо. В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
1: Ты наша единственная надежда.
0: Момо. В кино с 4 июня. 12+.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье с карловским оттенком. The Hatter с нами, шляпники. Карловским, Льюисовским.
3: Извините, да, вот да, даже вспомнил, да. Да.
2: Угу. Я просто, это, кстати, оттуда же,
3: я
2: да?
3: Я не люблю сказку эту прям вот.
2: А я ее тоже.
3: Знаете почему? Ну, возможно, она крутая, но я с ней познакомился, когда посмотрел советский мультик, а он такой угрюмый. Ну, прям угрюмый.
2: Мрачняк.
3: Мрачняк. Я как-то с детства побаиваюсь.
2: Ладно, мы такие какие-то вот все темы глубинные такие поднимали, да, такие хтонические, да. Так. А вот лето практически на дворе.
3: Да.
2: И чего?
3: Ну, конечно.
2: Тур закончился, да.
3: Начинаются фестивали, здорово.
2: Не-не-не-не-не, сначала надо куда-то рвануть. Мне кажется, где-то от всего отдохнуть. Или вы отдыхали... А, нет, нифига, вы же отдыхали в турах. Я вспомнил.
4: Нет-нет-нет-нет. Мы работали, страдали. Очень много.
3: Нету времени отдыхать, у нас прям все расписано. Вот сейчас мы поедем на летний фестиваль, на одном из фестивалей мы даже покажем наш новый проект. Вот мы прям вот втроем в таком составе будем играть электронную музыку.
4: Ну как электронную?
3: В ней все равно будет присутствовать и скрипка, и бас-гитара, и гитара, но все это на основе...
2: Просто Саня будет говорить, я не вижу ваших рук.
4: Да-да-да.
3: Ну да, ну типа что-то такое, типа Бона бы, вот такая такая.
4: И руками будем так трогать. И вот так дергать. И наушники держать на плече.
2: А за сценой будет настоящий диджей, который будет... Сейчас я под него попытаюсь подделаться, да, как он там делает. Типа, Юр, не дергай, пожалуйста. А в студии, когда запереться, записать альбом вообще, что вообще? Где альбом, где чего?
3: Ну, смотрите, мы что-то в прошлом году разогнали, и у нас столько было
4: маханули
3: песен.
4: Маханули сколько? 10 песен?
3: Да больше даже.
4: Больше.
3: Мы раз в месяц стабильно выпускали песню.
2: Да.
3: И что-то их так много было, и люди не успели в них погрузиться, и они как-то просвистели. И мы решили в этом году так много не заваливать людей творчеством. И поэтому к чему я клоню? У нас уже записано тогда на год вперед. А запираться на студии смысла-то особо нет. У нас же живые инструменты. Мы и в дороге играем, и на саундчеках постоянно что-то придумываем. Только записываем это и в чат бросаем, чтобы не потерялось. В общем, материала много. Ты, кстати, этот электронный проект, он появился, потому что мы

0: материала очень много. Мы не успеваем его реализовывать. Нам некуда его девать. И просто надо что-то с этим делать. И мы решили сделать электронный проект. Пока что он называется «Электроника». Мы, как видите, фантазеры те еще.
1: Мальчики, спасибо вам огромное, что пришли к нам, мальчики.
2: Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили.
0: Спасибо, что пригласили.

0: Спасибо!
1: И представьте, вот человек только сейчас подключился.
2: Русскость. А вот надо было сначала слушать, ну или заглядывать в подкасты. Это был Weekend Star, это были Hatters. Следующий были выпуск мы. В воскресенье в 17 ровно опять с ними. Нет?
3: Да! Да, конечно! Нет, погнали!
1: Ладно.
3: Каждый день!
1: Договорились.
2: Каждый всем пока!
1: Dance. Спасибо, класс.
4: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают. На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Smell You, Portugal The Man на Европе Плюс, Феникс, 18 часов 19 минут в Москве, всем привет. Ну, tonight еще есть время, чтобы классно отдохнуть, подзарядиться перед новой неделей и, в общем, по-летнему так настроиться под лучшую музыку. Впереди Demi Lovato, Fast, и дождемся Sunrider, Fable, здесь на Европе Плюс.

0: Тони Калум Скотт на Европе Плюс. Ты хотелось бы остановить, конечно, этот летний уикенд подольше, чтобы он с нами побыл. Но продвигаемся потихоньку в сторону понедельника уже. Но понедельник начнется, конечно, не скучно. Завтра бригаду возвращается тоже после выходных. Так что обязательно подключайтесь с 7 до 10. Well и Вики здесь, на Европе Плюс. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с группой Magic. Услышим Rude и дождемся See You. Kylie Minogue, Dance Alone. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Руд в финале этого часа. Так, по-летнему завершаем очередной час этого воскресенья. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать. Так что всем отличного вечера. Оставайтесь поблизости. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

By India, Хчо и Мод на Европе Плюс, Шаде. Ну, есть подо что потанцевать у нас, конечно, много классной музыки в плейлисте Европы Плюс. Продвигаемся далее, не скучно, вместе с Дэмиана Дэвидом услышим Next Summer. И классная вещица от Tame Impala и Jenny, Дракула. Скоро-скоро.

Тэмми Пал и Дженни на Европе Плюс. Дракула, который покорил уже многие хит-парады по всему миру. Ну и наш Еврохит ТОП-40 тоже может покорить при вашей поддержке. Так что голосуйте. Все начинается там по новой в Еврохите. Заходите на сайт europlus.ru. Welcome. Пока же. Продвигаемся далее вместе с певицей Ри. Услышим Натали Донте и Али Фарвен. Рене Миллер тоже здесь. Body Talk. Скоро-скоро.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
9: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
11: Дэнни! Ха! Катастрофа!
12: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
11: Я своего друга в обиду не дам.
12: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино 4 июня.
3: 6+. Европа плюс.

0: Тедди Свинс на Европе Плюс, мистер Новый Ролл, мистер Всезнайка, который забрался на первое место в нашем чарте по итогам этой недели. Поздравляем тех, кто голосовал за Тедди Свинса. Отличный трек. Ну, на следующей неделе тоже не забудьте поддержать на сайте europlus.ru. Пока же движемся вместе с Plan B, услышим She Said и Kung City of West London. Через пару минут Galaxy. Дождемся.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. 20 часов и 34 минуты в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Надеюсь, вы отлично отдохнули, подзарядились за эти выходные, готовы к новой рабочей неделе. Короткой, летней, но рабочей неделе. Начнем ее, конечно же, вместе с бригадой. Завтра с 7 до 10 Вэлла Вики здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же движемся далее вместе с Джастином Тимберлейком, Can't Stop the Feeling. И дождемся David Thames, Rain Dance через пару минут. We'll be right back.

0: вечером, так что заряжаем нон-стоп. С нами в это время The Second Voice, Let Me Be. Russian и Rauw Alejandro, Pongo. Услышим BTS, Swim. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
3: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

теплого летнего вечера в этом треке The Second Voice Let Me Be на Европе Плюс. 21 час и 19 минут уже в Москве. Всем привет, продвигаемся далее, отдыхаем не скучно. Лучшая музыка, конечно же, с нами. Лучшая летняя музыка особенно. Услышим Jamaican, уже ли Salto через пару минут. И дождемся One by One от Робина Шульца на Европе Плюс.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты впереди. Знаем в это время новинку от Marshmello, Phoenix. Слышим Биби Рекс и Fenceless, New Religion. Алекс Уоррен, Fever Dream. И много других отличных хитов тоже услышим. Совсем скоро стартуем нон-стоп.

Всем привет, в Москве 10 вечера.

Nine. Да, прогреваем летнюю обстановку здесь на Европе Плюс под горячие хиты Marshmello и Portugal The Man. Только что Phoenix. Ну, дальше будем продвигаться не менее хитово. Слышим группу Майя Мишель на Малиновой Луне. И совсем скоро здесь дуэт Avalon Roxton Vertigo. Дождемся.

Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс, как всегда, красиво и талантливо. На «Малиновой луне» отличная вещица в 22 часа и 35 минут по Москве. Продвигаемся далее. Еще больше классных хитов заряжаем. В ближайшие минуты услышим горячую летнюю вещицу от «Now is a warning to Corazon». И «Yearbox» тоже здесь. «Graceland» через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Доминик Файк, Baby Doll.

0: других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 23:00.

Европе Плюс и Baby Doll, песня, которая вышла много лет назад, но хитом стала только сейчас, так что всему свое время, как говорится. Завтра время с утра будет для бригады У, не забудьте подключиться, начнем понедельник не скучно, Уэлл и Вики возвращаются после выходных, так что с 7 до 10 ловите здесь на Европе Плюс. Пока же ловите Ваню Дмитриенко, услышим Ртуть и дождемся Медузу, Don't Wanna Go Home, скоро-скоро.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Теплый летний вечер, и домой идти, конечно, не хочется. Но если у вас уже начался отпуск, в общем, это не особо нужно. Всем остальным, конечно, рекомендую не забывать, что завтра понедельник. Так что продвигаемся, заряжаемся перед новой неделей. Лучшая музыка с нами. Зейн на подходе, услышим Die For Me. И дождемся By Index, Choi Moto, Shade. Скоро-скоро.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Мистер Know It All, это Teddy Swims прямо сейчас. В нашем чарте Еврохит Топ 40 парень лидирует, в других мировых хит-списках тоже. Надо сказать, неплохо себя проявил за это время. Teddy, естественно, желаем удачи и ждем новых треков. Да, мы ненасытны, потому что к его музыке действительно неравнодушны. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Неравнодушны мы к другим музыкантам и к другим трекам, поэтому будем уделять каждому топ-артисту равное количество времени. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Боб Синклар и Кайзи, I Can't Wait, PH Electro, Englishman in New York, а также BTS Swim впереди на Европе+. Оставайся.

Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза. Прямо сейчас стоит в динамиках. Ну, многие из тех, кто пытаются дозвониться до бригады У, тоже не хотят ждать. Да, ждать нового шанса в попытке заполучить кругленькую сумму из сейфа. А ну что ты скажешь, ждать осталось уже недолго. Вэл и Вики возвращаются после выходных. Сегодня, в понедельник, на кону в сейфе будет 40 тысяч рублей. Не пропусти, в 9:30 по Москве. Ну а вообще традиционно у ребят много других подарков, поэтому лучше послушай все утреннее шоу с 7 до 10 по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Леони Калум Скотт, Stay, Imagine Dragons, Radio Active, а также Bruno Mars, I Just Might. Впереди на радиостанции номер 1 в России на Европе+. Никуда не уходи.

0: Прежде здесь отметится Хьюжа Рисольта с историей Jamaican Bam Bam. А еще лови Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Мото, Ларин и многих-многих других. Полетели.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
4: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица и час ночи.

Я с этим, кстати, категорически не согласен. Отлично, мы все понимаем. Да, если для начала так покашлять, а потом этот самый намек сделать, выделить его голосом, затем подмигнуть нам, а затем спросить, намек понятен? Вот то тогда мы сразу все схватим на лету и сделаем, как вы хотите, девчонки. Правда. Мод «Намек на нас» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Намекну тебе на новинку здесь, на Европе Плюс. Хотя, чего намекать-то? Скажу прямым текстом. Marshmello и Portugal The Man Phoenix совсем скоро. Прежде будем слушать Тиесто и Брайну Грейс с темой Beautiful Places, а также Эйву Макс с суперхитом My Oh My. Наслаждайся.

классный, позитивный, легкий трек от Marshmello и Portugal The Man. Эта история будет сопровождать нас все лето 2026, поэтому, возможно, одно из твоих самых ярких грядущих воспоминаний будет тоже связано с ней. И это круто. Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется чего-то помощнее, то точно стоит послушать трек нас таки поп-музыки, альтернативного рока и даже нью-метал. Ага, Halsey, Nightmare. Совсем скоро. Прежде не пропусти дэнс-поп-вещицу от Cheat Codes и Drain Bloom, а вот раньше всех встречает дуэт Эвелин Рокстон с мелодией хаус-хитом Vertigo. Все это здесь, на Европе+. Будь рядом и выбирай любимый стиль музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. О, да, мы все решили и будем следовать лучшему плану из всех возможных. Следующие полчаса на Европе Плюс будут посвящены только суперхитам. Остановки у нас не предусмотрены. Я, Андрей Кайсов, буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. С нами Тейм Импала и Дженис, учиться и драться.

0: Еще раньше Лави Зейна с суперхитом Die For Me. Также эти 30 минут только музыки украсят топика и 7S, Раза и Бруно Марс и многие-многие другие. Будь рядом!
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Я как раз тогда получал права несколько раз. Я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что ему папа не очень спокойный педагог.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Это Tame Impala и Дженни. Прямо сейчас шикарный трек, популярнейший во всем мире. Дел за малым. Сделать так, чтобы он хорошо себя проявил в чарте Еврохит ТОП-40. И это, кстати, зависит только от тебя. Голосуй за трек Дракула или за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. На итоги в хит-списке ты влияешь непосредственно, поэтому welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Еще парочка треков из чарта Биби Рекс и Faithless, New Religion, а также Кумс и Тайфлос Лондон Galaxy. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют в Индиях Чо и Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Тедди Свимс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Dbrex и Faithless. Прямо сейчас 4 дня. 4 дня отделяют нас от нового альбома Bibi Dirty Blonde. Девчонка обещает нам многообразие стилей на студийнике, между прочим, и поп, и кантри, и EDM, и даже хип-хоп. Ну что тут скажешь, Bibi точно знает толк в муз-индустрии. Меня зовут Андрей Каясов, я тоже обещаю тебе многообразие стилей впереди на Европе Плюс. Bass House представит Brax XTN, послушаем классную вещицу Paid to Exist. Латинскими ритмами нас порадует Now with the One In, Love It Too, Corazon, Your Heart. А вот за Melodic House будет ответственен Эбон. Суперхит Холла уже через мгновение здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не пропусти «Медузу» и Кендрика Мамайла с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше здесь появится Алекс Уоррен с суперхитом «Fever Dream». Еще эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Бейонсе, Шакира, Оффенбах и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.